Ну, я слышал, что на тему Астанбус вот у нас это уже морг на трав шире. Наверное, existia ale local. И был морг шире на каса, а там морг шире. Она фирка, и фатфат, и там морг шире, пара там лима. А, for example, Бахмурка, Айханака, Одруга, Дветанга, Белуга, а там морг шире, селок, наверное, уже работа. Но это было пая мунту кахарубе, и после того, как я морг шире, мы афетали. И дома, как я сказал, мы делаем. И это просидяры, тау, адубус,